0: на лоджа пел, фухате су, кварутя непата, пиантата ти, ста фача бел, мезен ланцоле, спаза пластика, вурья бъде, вурья насконнер ме, кванно пасас, пафава санната,
1: ку-ку, сете!
0: Кван море фе,